0: کودک تب دارد یا دندان می‌برارد، پردیفن بیبی به شما کمک می‌رساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد. پردیفن کیدز. پردیفن از شرکت Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. А также новости из Кыргызстана и Армении прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Кыргызстан впервые в истории вошел в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Республика получила место в одном из ключевых органов Всемирной организации на 2 года. В составе Совбеза страна начнет работать с 1 января 2027-го. Как Кыргызстану удалось занять почетное место, выяснил Алексей Калинин.
2: Голосование проходило на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Кыргызстан выдвигался от Азиатско-Тихоокеанской группы. Борьба за место оказалась напряженной. Победитель определился только в 4-м раунде голосования. В итоге кандидатуру Кыргызстана поддержали 142 государства. Это стало показателем высокого уровня доверия к стране и сигналом его укрепляющихся позиций на международной арене, говорит первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асин Исаев.
3: Мировое сообщество поддержало все наши усилия, всю нашу активность. Это вклад, как сегодня президент сказал, это вклад всех кыргызстанцев. Всех кыргызстанцев, потому что мы ведем себя на международной арене, проще говоря, хорошо. Мы следим, чтобы у нас был хороший имидж, чтобы нас не ругали за двойные стандарты, чтобы нас не ругали, что мы нарушаем международное право.
2: Благодаря избранию в Совет Безопасности ООН Кыргызстан планирует продвигать повестку устойчивого мира, превентивной дипломатии, защиты уязвимых групп и климатической безопасности. Победа на таком высоком уровне, а также поддержка ряда европейских и западных стран стала подтверждением доверия к стране, говорит эксперт по международным отношениям и конфликтологии Эдиль Османбетов.
4: Я думаю, мы будем участвовать в самых важных вопросах, потому что высшим органом, обеспечивающим безопасность, Совет Безопасности ООН, мы там будем председательствовать. Наряду с нами туда вошли Португалия и Австрия, это тоже большое. Германия, допустим, не прошла.
2: Совет Безопасности ООН включает 15 стран, из них 5 – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще 10 стран входят в состав непостоянных членов и принимают участие в голосовании без права вето. По итогам выборов новые места в Совбезе получили Австрия, Португалия, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, а также Кыргызстан.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Сенаторы во втором чтении одобрили законопроект, который впервые регулирует использование беспилотных автомобилей, дронов и аэротакси. Подробности выяснил Кирилл Потемкин.
5: Документ предусматривает и создание вертипортов – специальных площадок для взлета и посадки летательных аппаратов нового поколения. Также Сенат одобрил пакет поправок по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и дорожного движения. Закон вводит понятие «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», открывая возможность для внедрения роботакси и аэротакси. Внимание уделили и новым мерам по обеспечению безопасности на дорогах, включая использование камер на машинах скорой помощи и автобусах для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил депутат Сената парламента Республики Казахстан от Жетысусской области Езбай Амангельден.
6: Для повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных без раскрытия диагноза в цифровые базы данных МВД для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы.
5: Новый закон также усиливает контроль за деятельностью автошкол и предусматривает дополнительные меры по защите персональных данных и кибербезопасности.
0: Беларусь.
1: Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. Это слуцкий пояс, который был создан примерно в 1807 году. При этом состояние экспоната с учетом возраста практически идеальное. Артефакт увидела Екатерина Дорошевич.
7: Такие пояса в конце 18-го, начале 19 века носили знатные мужчины-шляхтичи. Стоил аксессуар тогда, как автомобиль сегодня. До наших дней уцелело 1000 слуцких поясов, их ценят коллекционеры по всему миру. А в белорусских музеях всего 11 оригинальных экземпляров. Поэтому заполучить такой фонды – событие грандиозное. А еще это в прямом смысле драгоценность. В одном поясе может быть до 200 граммов золота. Этот слуцкий пояс будто преследует слово «самый». Самый длинный в коллекции. Самый сохранившийся и оттого самый дорогой. Четырехстороннее полотно более чем в 4,5 метра – большая редкость. Говорит зав. Отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Беларуси Ольга Коноплева.
8: Сохранность у него очень хорошая. И есть, конечно, моменты, которые нужно подправить. Видны моменты реставрации, и я не поняла визуально, насколько это профессиональная реставрация или кто-то из владельцев когда-либо пытался просто закрепить нити, но это видно. Видно по длинной полосе сгибания пояса.
7: Специалистам еще предстоит привести экспонат в надлежащий вид. Для начала его планируют очистить щадящими средствами. За 200 лет реликвия значительно потемнела, а за этим слоем скрываются яркие голубые и красные цветы. В составе шелковые, золотые и серебряные нити. Говорит зав. Отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси Елена Карпенко.
9: Это ручное ткачество, в первую очередь. Ткачеством занимались мужчины. Мы знаем по свидетельствам архивным историческим, что, допустим, в 1786 году, условно говоря, было соткано 242 пояса. На мануфактуре работало несколько десятков мастеров. Поэтому установить точную совершенно цифру не очень легко. Но в целом мы можем себе примерно представить время создания подобного шедевра.
7: Одна из главных ценностей экспоната в подлинной бахроме. Она почти никогда не доходит до наших дней целой. Музей выкупил реликвию из частной коллекции. Сумму сделки держат в тайне, но в ней 5 нулей. Посетители музея смогут увидеть пояс после завершения его реставрации. Предполагается, что реликвия займет место в постоянной экспозиции.
0: Армения.
1: В армянской столице стартовал международный конкурс имени Арама Хачатряна. В этом году участниками стали молодые виолончелисты из разных стран. Оценить их выступление предстоит авторитетному жюри. За открытием одного из главных музыкальных событий года наблюдал Арпий Меликян.
10: Международный конкурс открыл Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя конкурса Сергея Самбатяна. Со сцены прозвучали самые известные произведения армянского композитора «Вальс из драмы «Маскарад», танец «Айше» из балета «Гаяне» и знаменитая «Ададжо Спартака и Фригии» из балета «Спартак». Чтобы попасть на сцену одного из самых престижных музыкальных состязаний региона, молодые исполнители прошли многоступенчатый отбор. Жюри рассмотрело более 300 заявок со всего мира. Право на участие в конкурсе получили 19 виолончелистов, говорит участница конкурса Касима Регина Фиделлер.
11: Это просто потрясающий конкурс. Арам Хачатурян – великий композитор, и исполнять его произведение – особая честь. И я надеюсь, что смогу сыграть концерт-рапсодию для виолончели в финале.
10: Конкурс объединяет молодых исполнителей с разным опытом и музыкальной школой, но требования ко всем одинаково высокие. Оценивает выступление международной жюри, в состав которого вошли известные музыканты и педагоги из Европы, Азии и Америки. Говорит член жюри конкурса Жозефин Найт.
12: Сегодня в мире невероятно много талантливых молодых артистов. Мне хотелось бы выбрать того человека, который привнесет в музыку что-то свежее и новое, кто готов быть уникальным и по-своему интерпретировать произведение.
10: Международный конкурс имени Хачатуряна проводится с 2003 года и входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов. За два десятилетия он стал одной из важных площадок для молодых исполнителей классической музыки. Организаторы отмечают, главная задача конкурса – не только открывать новые имена, но и знакомить мир с творческим наследием великого армянского композитора. Говорит исполнительный директор Фонда культуры имени Арама Хачатуряна Мартин Товмасян.
13: В этом году мы получили более 300 заявок со всего мира. Наша главная цель – популяризация творческого наследия Арама Хачатуряна и поддержка молодых талантливых музыкантов.
10: География конкурса с каждым годом расширяется. Смотр проходит по четырем специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель и дирижирование. Помимо денежной премии в этом году она составляет около 4 миллионов драмов или 735 тысяч рублей. Лауреаты получат и приглашение выступить на лучших концертных площадках мира.
0: Казахстан.
1: Байконур станет ближе для туристов. Посетить легендарный космодром стало проще. Для иностранных гостей сроки оформления разрешения сократили до 10 суток. С начала года за стартами ракет наблюдало более 7500 человек. Подробности у Кирилла Потемкина.
5: В ближайшей перспективе доступ на территорию комплекса планируют сделать еще удобнее. Рассматривают запуск электронной системы оформления пропусков и дальнейшее сокращение сроков подачи заявок. Байконур включен в число приоритетных туристических проектов страны, рассказал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабасынов.
6: В рамках реализации концепции срок получения разрешений для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Это повысило доступность комплекса и позволило туроператорам развивать программу посещения запусков и межпусковые программы. Переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний обладают высоким туристическим потенциалом.
5: По итогам прошлого года комплекс посетили более 11 тысяч гостей. Для комфортного приема туристов в городе работают 7 гостиниц почти на 700 номеров, а для наблюдения за стартами оборудована специальная площадка, рассчитанная на 400 зрителей.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robin Hood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvel Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кокусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались моссёби, дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут. Представьте, вы в центре Минска, вокруг ароматы со всех уголков планеты, пряный Восток, нежная Европа, экзотическая Азия. Все это – гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Дипломаты из 17 стран, в том числе из Таджикистана, накрыли свои национальные столы, и сегодня мы отправимся в настоящее кулинарное путешествие. О том, что происходило на фестивале, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова. Ирина, ты в эфире.
1: Под звуки приготовления еды приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В ближайшие минуты расскажу о гастрономическом фестивале, который прошел в начале июня в Минске. У таджикского стенда на гастрономическом фестивале под названием «Дипломатия вкуса в Минске» вокруг была невероятная атмосфера. Люди пробовали блюда, фотографировались, обменивались впечатлениями, а в воздухе витал аромат восточных специй и свежевыпеченных лепешек. Дастархан, накрытый посольством Таджикистана, центральное место занимает ошиполов, таджикский плов. Повара разложили порции, рис золотистый, мясо тает во рту, рядом ароматные лепешки прямо из тандыра, еще горячие, еще с хрустящей корочкой. Чуть дальше выстроились манты с сочной начинкой, самбуса с самыми разными вариациями начинок. Конечно же, курутоп, а вот и традиционные сладости, нежная халва и, конечно, непременный атрибут – чашка горячего зеленого чая, который здесь разливали в изящных пиалах. Представители посольства Таджикистана угощали всех, рассказывая, что лепешки пекут по рецепту, которому уже больше 100 лет. А также рассказывали, угощали и говорили о том, что зеленый чай – это не просто напиток, это символ таджикского гостеприимства. По таджикской традиции, пока гостю подливают чай, он остается желанным гостем. Посольство Республики Таджикистан, как я уже сказала, организовали свой национальный уголок, и у них задача была простая и в то же время очень красивая – через кулинарию познакомить гостей с культурным наследием страны. Мы связались с посольством Республики Таджикистан в Белоруссии, и я задала один, но очень важный вопрос. Как вы оцениваете реакцию гостей фестиваля на таджикскую кухню? Удалось ли заинтересовать людей культурой нашей страны через гастрономию? На этот вопрос ответила второй секретарь посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, которая курирует вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Я с удовольствием передаю слово Муштарии Камиловой.
2: Реакция гостей фестиваля на таджикскую кухню была очень теплой и позитивной. Для посольства Республики Таджикистан участие в международном гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» стало прекрасной возможностью представить нашу страну через ее богатые кулинарные традиции. На таджикском дастархане было представлено более 20 видов национальных блюд и напитков. Особое внимание гостей привлек знаменитый ошиполов, национальное блюдо таджикского народа, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес вызвали также различные виды самбусы, крутоп, казан-кебаб, традиционные лепешки, национальные сладости, напиток из сушеных абрикосов и, конечно же, ароматный зеленый чай. Особенно приятно было видеть, что посетители интересовались не только вкусом блюд, но и их историей, традициями приготовления и значением в культуре таджикского народа. Многие задавали вопросы о национальных праздниках, обычаях и традициях гостеприимства. Представители посольства с удовольствием рассказывали гостям о культурных традициях таджикского народа и особенностях национальной кухни. Таджикская кухня формировалась на протяжении многих веков, а многие рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Поэтому каждое представленное блюдо было не только частью кулинарного искусства, но и отражение богатого историко-культурного наследия нашего народа. Для нас было важно не просто познакомить гостей с национальной кухней, а показать через гастрономию богатство таджикской культуры. Именно поэтому гастрономия является одним из самых доступных и понятных способов знакомства с историей, традициями и духовными ценностями народа. Большой интерес посетителей к таджикскому стенду, многочисленные положительные отзывы и искренние эмоции гостей позволяют с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь внимание к Таджикистану и вызвать интерес к его культуре и традициям. В завершение хотели бы поблагодарить Министерство иностранных дел Республики Беларусь за организацию фестиваля «Дипломатия вкуса». Подобные мероприятия помогают лучше узнавать культуру и традиции друг друга, укрепляют дружбу и взаимопонимание между народами.
3: Благодарю представителей посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь за комментарий. И действительно хочу признать, через еду лучше всего понимаешь душу народа. А ведь рядом расположились и другие стенды. Вот, например, индийский уголок с яркими карри и ароматным рисом басмати. Рядом немецкие колбаски и крендели, от которых идет аппетитный пар. Чуть дальше изысканные французские десерты, эклеры, макаронс, крем-брюле. А вот и белорусские угощения, дранники со сметаной и клюквенный кисель. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Максим, а Рыженков, гастрономия – это мощный инструмент дипломатии. И сегодня это чувствуется особенно ярко. За общим столом люди быстрее находят взаимопонимание, делятся традициями, строят мосты дружбы. Кстати, было и дефиле в национальных костюмах. Гости фестиваля смогли увидеть не только блюда, но и колоритные наряды разных стран. Вышли девушки в таджикских вышитых платьях с серебряными украшениями. Затем в белорусских национальных костюмах с характерной вышивкой. А чуть позже прошел мастер-класс по приготовлению белорусского блюда, который называется «Холодик» от супруги министра иностранных дел. Тимур, на этом у меня все. В заключение скажу, что атмосфера здесь была по-настоящему волшебная. Еда, музыка, улыбки – все это создавало ощущение большого семейного праздника, где каждый чувствовал себя желанным гостем. Возвращаю тебе слово в студию.
4: Ну что ж, друзья, кажется, мы успели попробовать чуть ли не весь мир на вкус, хотя бы виртуально. Фестиваль «Дипломатия вкуса» показал, чтобы понять друг друга, порой достаточно просто сесть за один стол. Спасибо, что были с нами. Делитесь, какое блюдо из репортажа захотелось попробовать больше всего. До новых гастрономических приключений в эфире.
5: Событийный маршрут.

Story. Ежегодно 20 июня во всем мире отмечается Всемирный день беженцев. Эта дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2000 году и впервые отмечалась в 2001, в год 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев. История этого дня напоминает о миллионах людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, вооруженных конфликтов, преследований или стихийных бедствий. Для многих из них переезд становится не выбором, а единственным способом сохранить жизнь и безопасность. По данным международных организаций, число вынужденных переселенцев в мире сегодня исчисляется десятками миллионов человек. Среди них мужчины и женщины, дети и пожилые люди, которые оказались вдали от родных мест и нуждаются в поддержке и защите. Всемирный день беженцев призван привлечь внимание к их судьбам, напомнить о важности гуманитарной помощи и выразить уважение к стойкости людей, сумевших начать жизнь заново в непростых обстоятельствах. В разных странах в этот день проходят благотворительные акции, образовательные мероприятия, выставки и встречи, посвященные историям людей, переживших вынужденное переселение. Их личный опыт становится напоминанием о ценности мира, безопасности и человеческой солидарности. 20 июня – это не только памятная дата в международном календаре, но и повод задуматься о том, как важно сохранять сострадание, взаимопомощь и уважение к человеческому достоинству. День в истории. Просто музыка на 102 и 2 FM. Classical Jazz Guitar Club. Piano Bar. Вы слушаете программу «Просто музыка» – пространство без лишних слов, где главное – это настроение. Иногда не хочется объяснять, не хочется спешить, хочется просто остановиться, сделать глоток теплого чая или кофе и позволить музыке говорить за нас. Сегодняшняя композиция как маленький уютный бар с приглушенным светом, где за окном идет дождь, а внутри звучат мягкие аккорды гитары и пиано. Classical Jazz Guitar Club – «Пиано Бар».

Вы слушали «Пиано Бар» – музыка, которая не требует слов, но всегда находит отклик. Оставайтесь с нами. В программе «Просто музыка» всегда есть место для тишины, уюта и настоящего настроения. «Просто музыка» на 102.2 FM.

рождения. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных актрис современности Николь Кидман. Будущая звезда родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу на Гавайях, однако выросла в Австралии, которую считает своей родиной. Уже в юности Николь решила связать жизнь с актерской профессией и начала сниматься в кино и на телевидении. Мировая слава пришла к ней в 90-м году после выхода фильма «Дни грома». Впоследствии Николь Кидман стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Мулен Руж», «Другие», «Холодная гора», «Австралия», «Лев», а также по популярным сериалам «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Особое место в ее карьере занимает фильм «Часы», где актриса сыграла знаменитую писательницу Вирджинию Вульф. Эта роль принесла Николь премию «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила за ней статус одной из величайших актрис своего поколения. За свою карьеру Николь Кидман получила множество престижных наград, включая «Оскар», премии «Золотой глобус», «Эмми» и другие международные кинонаграды. Она входит в число немногих артистов, которым удалось добиться успеха одновременно в кино, на телевидении и в театре. Помимо творчества, Николь активно занимается благотворительностью и на протяжении многих лет сотрудничает с организациями, поддерживающими права женщин и детей. Сегодня, в ее день рождения, миллионы поклонников по всему миру поздравляют талантливую актрису, продюсера и общественного деятеля. С днем рождения, Николь Кидман! Кидман.

Карамат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть. Это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

В эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А еще впервые в турнире участвуют не 32, а сразу 48 национальных сборных. Новый формат значительно расширил географию мирового футбола. Теперь команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. В итоге борьбу за трофей продолжат 32 сборные. Всего на чемпионате мира будет сыграно рекордное количество матчей – 104. Турнир стартовал 11 июня и завершится грандиозным финалом 19 июля. Главными фаворитами традиционно считают действующие чемпионы мира – аргентинцы, а также сборные Бразилии, Франции, Испании, Англии и Германии. Особое внимание болельщиков приковано к легендам мирового футбола – Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Для них этот чемпионат может стать последним в карьере. Но каждый мундиаль славится не только фаворитами. Именно здесь рождаются сенсации, появляются новые звезды и происходят матчи, которые навсегда остаются в истории футбола. Чемпионат мира 2026 уже называют самым масштабным за всю историю проведения турнира. Миллионы болельщиков по всему миру следят за результатами, обсуждают яркие моменты и поддерживают свои национальные команды. Международная федерация футбольных ассоциаций пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ино Кэт, на матч группового этапа чемпионата мира 26 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея-Чехия. Ино Кэт снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади нее показал российский жест, пальцами растянул уголки глаз. Бывший футболист Рафаэль Ван дер Ваарт извинился за свои слова про японских футболистов. Ранее он заявлял, что защита сборной Нидерландов не успела за нападающим Японии потому, что запуталась, ведь все японцы на одно лицо. Полузащитник сборной Узбекистана Абосбек Файзулаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче первого тура с национальной командой Колумбии. Файзулаев стал самым низкорослым игроком в 21 веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Абосбека 167 сантиметров. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

0: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно нарастили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvel Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались моссёби, дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хамнава, осадай душам бибошит.

0: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفین بیبی به شما کمک میرساند با کودکان از سن 2 ساله باشد پردیفین کیدز
1: پردیفین از شرکت ویگا فارم
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: ندای استقلال و آزادی وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Национальный художественный музей.

0: определился только в четвертом раунде голосования. В итоге кандидатуру Кыргызстана поддержали 142 государства. Это стало показателем высокого уровня доверия к стране и сигналом его укрепляющихся позиций на международной арене, говорит первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Асин Исаев.
1: Мировое сообщество поддержало все наши усилия, всю нашу активность. Это вклад, как сегодня президент сказал, это вклад всех кыргызстанцев. Всех кыргызстанцев, потому что мы ведем себя на международной арене, проще говоря, хорошо. Мы следим, чтобы у нас был хороший имидж, чтобы нас не ругали за двойные стандарты, чтобы нас не ругали, что мы нарушаем международное право.
0: Благодаря избранию в Совет Безопасности ООН Кыргызстан планирует продвигать повестку устойчивого мира, превентивной дипломатии, защиты уязвимых групп и климатической безопасности. Победа на таком высоком уровне, а также поддержка ряда европейских и западных стран стала подтверждением доверия к стране, говорит эксперт по международным отношениям и конфликтологии Эдиль Османбетов.
2: Я думаю, мы будем участвовать в самых важных вопросах, потому что высшим органом, обеспечивающим безопасность, Совет Безопасности ООН, мы там будем председательствовать. Наряду с нами туда вошли Португалия и Австрия, это тоже большое. Германия, допустим, не прошла.
0: Совет Безопасности ООН включает 15 стран, из них 5 – Россия, Китай, Великобритания, США и Франция – являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще 10 стран входят в состав непостоянных членов и принимают участие в голосовании без права вето. По итогам выборов новые места в Совбезе получили Австрия, Португалия, Зимбабве, Тринидад и Тобаго, а также Кыргызстан.
3: Казахстан.
4: В Казахстане создадут законодательную основу для новых видов транспорта. Сенаторы во втором чтении одобрили законопроект, который впервые регулирует использование беспилотных автомобилей, дронов и аэротакси. Подробности выяснил Кирилл Потемкин.
5: Документ предусматривает и создание вертипортов – специальных площадок для взлета и посадки летательных аппаратов нового поколения. Также Сенат одобрил пакет поправок по вопросам цифровизации, защиты персональных данных и дорожного движения. Закон вводит понятие «беспилотное автотранспортное средство» и «беспилотное воздушное судно», открывая возможность для внедрения роботакси и аэротакси. Внимание уделили и новым мерам по обеспечению безопасности на дорогах, включая использование камер на машинах скорой помощи и автобусах для фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил депутат Сената парламента Республики Казахстан от Жетысусской области Езбай Амангельден.
6: Для повышения уровня безопасности дорожного движения предусматриваются нормы по интеграции медицинских данных без раскрытия диагноза в цифровые базы данных МВД для недопущения к управлению транспортными средствами граждан, имеющих медицинские противопоказания, а также по установке камер фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобили скорой медицинской помощи и автобусы.
5: Новый закон также усиливает контроль за деятельностью автошкол и предусматривает дополнительные меры по защите персональных данных и кибербезопасности.
3: Беларусь.
4: Национальный художественный музей Беларуси выкупил из частной коллекции уникальный экспонат. Это слуцкий пояс, который был создан примерно в 1807 году. При этом состояние экспоната с учетом возраста практически идеальное. Артефакт увидела Екатерина Дорошевич.
7: Такие пояса в конце 18-го, начале 19 века носили знатные мужчины-шляхтичи. Стоил аксессуар тогда, как автомобиль сегодня. До наших дней уцелело 1000 слуцких поясов, их ценят коллекционеры по всему миру. А в белорусских музеях всего 11 оригинальных экземпляров. Поэтому заполучить такой фонды – событие грандиозное. А еще это в прямом смысле драгоценность. В одном поясе может быть до 200 граммов золота. Этот слуцкий пояс будто преследует слово «самый». Самый длинный в коллекции. Самый сохранившийся и оттого самый дорогой. Четырехстороннее полотно более чем в 4,5 метра – большая редкость, говорит зав. отделом научно-реставрационных мастерских Национального художественного музея Беларуси Ольга Коноплева.
8: Сохранность у него очень хорошая. И есть, конечно, моменты, которые нужно подправить. Видны моменты реставрации, и я не поняла визуально, насколько это профессиональная реставрация или кто-то из владельцев когда-либо пытался пытался просто закрепить нити, но это видно. Видно по длинной полосе сгибания пояса.
7: Специалистам еще предстоит привести экспонат в надлежащий вид. Для начала его планируют очистить щадящими средствами. За 200 лет реликвия значительно потемнела, а за этим слоем скрываются яркие голубые и красные цветы. В составе шелковые, золотые и серебряные нити. Говорит зав. отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Беларуси Елена Карпенко.
8: Это ручное ткачество в первую

0: очередь качеством занимались мужчины. Мы знаем по свидетельствам архивным историческим, что, допустим, в 1786 году, условно говоря, было соткано 242 пояса. На мануфактуре работало несколько десятков мастеров. Поэтому установить точную совершенно цифру не очень легко. Но в целом мы можем себе примерно представить время создания подобного шедевра.
1: Одна из главных ценностей экспоната в подлинной бахроме. Она почти никогда не доходит до наших дней целой. Музей выкупил реликвию из частной коллекции. Сумму сделки держат в тайне, но в ней 5 нулей. Посетители музея смогут увидеть пояс после завершения его реставрации. Предполагается, что реликвия займет место в постоянной экспозиции.
2: Армения. В армянской столице стартовал международный конкурс имени Арама Хачатуряна. В этом году участниками стали молодые виолончелисты из разных стран. Оценить их выступление предстоит авторитетному жюри. За открытием одного из главных музыкальных событий года наблюдала Арпи Меликян.
3: Международный конкурс открыл Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя конкурса Сергея Самбатяна. Со сцены прозвучали самые известные произведения армянского композитора: вальс из драмы «Маскарад», танец «Айше» из балета «Гаяне» и знаменитая «Ададжо» «Спартака» и «Фригии» из балета «Спартак». Чтобы попасть на сцену одного из самых престижных музыкальных состязаний региона, молодые исполнители прошли многоступенчатый отбор. Жюри рассмотрело более 300 заявок со всего мира. Право на участие в конкурсе получили 19 виолончелистов, говорит участница конкурса Касима Регина Фиделлер.
4: Это просто потрясающий конкурс. Арам Хачатурян – великий композитор, и исполнять его произведение – особая честь. И я надеюсь, что смогу сыграть концерт-рапсодию для виолончели в финале.
3: Конкурс объединяет молодых исполнителей с разным опытом и музыкальной школой, но требования ко всем одинаково высокие. Оценивает выступление международной жюри, в состав которого вошли известные музыканты и педагоги из Европы, Азии и Америки. Говорит член жюри конкурса Жозефин Найт.
5: Сегодня в мире невероятно много талантливых молодых артистов. Мне хотелось бы выбрать того человека, который привнесет в музыку что-то свежее и новое, кто готов быть уникальным и по-своему интерпретировать произведение.
3: Международный конкурс имени Хачатуряна проводится с 2003 года и входит во Всемирную федерацию международных музыкальных конкурсов. За два десятилетия он стал одной из важных площадок для молодых исполнителей классической музыки. Организаторы отмечают, главная задача конкурса – не только открывать новые имена, но и знакомить мир с творческим наследием великого армянского композитора, говорит исполнительный директор Фонда культуры имени Арама Хачатуряна Мартин Товмасян.
6: В этом году мы получили более 300 заявок со всего мира. Наша главная цель – популяризация творческого наследия Арама Хачатуряна и поддержка молодых талантливых музыкантов.
3: География конкурса с каждым годом расширяется. Смотр проходит по 4 специальностям – фортепиано, скрипка, виолончель и дирижирование. Помимо денежной премии, в этом году она составляет около 4 миллионов драмов или 735 тысяч рублей. Лауреаты получат и приглашение выступить на лучших концертных площадках мира.
2: Казахстан.
7: Байконур станет ближе для туристов. Посетить легендарный космодром стало проще. Для иностранных гостей сроки оформления разрешения сократили до 10 суток. С начала года за стартами ракет наблюдало более 7,5 тысяч человек. Подробности у Кирилла Потемкина.
8: В ближайшей перспективе доступ на территорию комплекса планируют сделать еще удобнее. Рассматривают запуск электронной системы оформления пропусков и дальнейшее сокращение сроков подачи заявок. Байконур включен в число приоритетных туристических проектов страны, рассказал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабасынов.
9: В рамках реализации концепции срок получения разрешений для иностранных туристов сокращен до 10 дней. Это повысило доступность комплекса и позволило туроператорам развивать программу посещения запусков и межпусковые программы. Переданные Казахстану стартовая площадка Гагарина, монтажно-заправочный комплекс и стенд динамических испытаний обладают высоким туристическим потенциалом.
8: По итогам прошлого года комплекс посетили более 11 тысяч гостей. Для комфортного приема туристов в городе работают 7 гостиниц почти на 700 номеров, а для наблюдения за стартами оборудована специальная площадка, рассчитанная на 400 зрителей.
7: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase & Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvel Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались моссёби, дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдений, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Садуи Душанбе 102 и 2 FM. Твой голос, твой город, твоя волна.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели вашего любимого радио «Садой Душанбе». С вами я, Шахзода Зуирова, и сегодня мы расскажем вам о достопримечательностях Таджикистана. О достопримечательностях Таджикистана большинство наших туристов знают катастрофически мало, поэтому часто выбирают другие страны для отдыха. Но в мире это небольшое государство известно как туристический центр, поэтому стоит использовать свой шанс увидеть местную красоту своими глазами. На самом деле, вариантов, что посмотреть в Таджикистане, чрезвычайно много, и наш обзор даст возможность составить о них максимально полное впечатление. Основное, что привлекает здесь, потрясающая природа и разнообразие ландшафтов. В горных районах можно любоваться восходящими в небо пиками, ущельями и огромным плато. Экскурсии в Таджикистане, как правило, предполагают выезд за пределы городской черты. Хотя и в городах есть чем заняться. Для туристов интересны музейные экспедиции и сохранившиеся с прошлых времен фортификационные сооружения. Куда сходить в Таджикистане, каждому отдыхающему предстоит решать самостоятельно. А мы попробуем облегчить ваш выбор, предоставив информацию о наиболее популярных объектах. Итак, что же посмотреть в Таджикистане в первую очередь? Для того, чтобы путешествие принесло только хорошие эмоции и воспоминания, необходимо не только иметь представление о достопримечательностях Таджикистана, но и решить, что для вас приоритетнее – бытовой комфорт или же романтика гор. Дело в том, что действительно хорошие отели есть только в Душанбе. Зато остановившихся в поселениях в предгорье Памира можно в полной мере ощутить, как живут местные жители. Определившись с этим моментом и тем, в каком составе едете на отдых, приступайте к ознакомлению со списком того, что же посмотреть в Таджикистане. Озеро Каракуль. Озеро Каракуль, расположенное в Горно-Бадахшанской автономной области, более чем на 3-километровой высоте. Это озеро зачаровывает красотой видов и превосходит своими размерами. Здесь царят только звуки природы, поэтому сюда приезжают жители мегаполисов, чтобы отдохнуть от шума. Решая купаться в Каракуле или нет, учтите, что даже в летний период вода очень холодная. Также у озера большая прозрачность. Можно увидеть дно на глубине до 9 метров. Памир. Памир, граничащая с Гималаями горная система с 3-7-километровым вершином. На территории Памира образовались многочисленные ледники, а снег с пиков не сходит даже в теплое время года. Сюда приезжают опытные альпинисты для совершения опасных восхождений в условиях сурового климата. До сих пор территория Памира является источником противоречия между государствами региона, однако на безопасности туристов это никак не сказывается. При путешествии в горы необходимо обязательно сообщить об этом местным властям, чтобы в случае схождения лавины или иной неприведенной ситуации вас могли найти спасатели. Флагшток Душанбе. Мало кто приезжает в страну на пару суток, Но если все-таки нужно узнать, что же посмотреть в Таджикистане за один день, то флагшток «Рекордсмен столицы» обязательно войдет в список. Национальный флаг установлен на специальной конструкции поблизости Дворца нации, а стоимость его сооружения превысила 3,5 миллиона долларов. Проектированием и изготовлением элементов занимались дубайские специалисты. Местным работникам осталось только произвести монтажные работы, которые были завершены 7 лет назад. Национальный музей Таджикистана. Национальный музей Таджикистана – часто посещаемое гостями столицы место, где есть возможность узнать много нового об истории государства разной эпохи. Также тут выставлены коллекции, посвященные геологическим и прочим экспедициям. Причем количество экспонатов постоянно увеличивается. Достопримечательностью Таджикистана можно назвать и само здание, в котором использованы элементы барокко. Музей окружен парковой зоной, где можно прогуляться и отдохнуть на лавочках. Памятник Исмаили Самани. Душанбе, чтобы посмотреть эту достопримечательность Таджикистана высотой около 25 метров, достаточно отправиться на площадь Дружбы в столице. Поставили монумент еще в 1999 году, как день памяти одного из величайших в истории страны эмиров. Его считают самым нарядным памятником благодаря роскошному внешнему виду, в частности, наличию позолоченных элементов. Худжанская крепость. Худжанская крепость построена в VI-V веке до нашей эры. Крепость в период набегов Чингисхана служила защитой одноименного города от захватчиков. Чтобы сломать оборону, хану пришлось задействовать порядка 75 тысяч воинов, после чего фортификационный комплекс разрушили, но спустя несколько веков восстановили как правительственную резиденцию. Гисарская крепость. Об этом форте часто упоминают в рекомендациях, что посмотреть в Таджикистане, поскольку ее руинам больше 2000 лет, но они находятся в отличном состоянии. Сооружение успешно выполнило оборонительную функцию и использовалось как место проживания представителей правящей династии. Горное озеро Искандеркуль. Горное озеро Искандеркуль – водоем, история которого связана с разнообразием преданий, в том числе о том, что во времена Древней Македонии тут погиб конь цара Искандера, то есть Александра Македонского. Располагается озеро в центре Фанских гор, поэтому если собираетесь там отдыхать, обязательно загляните в это живописное место на 2-километровой высоте выше уровня моря. Этим список востребованных точек для развития внутреннего туризма не ограничивается. Есть у нас еще такие регионы, как Обигар, Шохин, Исфара, Джайхон, Истаравшан, Шахристан, Раш и другие. А еще у нас есть достопримечательности, о которых мы и вовсе ничего не знаем. Это место паломничества, например, в Хатлоне. Также в районах и поселках люди о туристических компаниях ничего не выдают, но все же ездят по стране, стихийно, иногда целыми семьями. Скидываются, заказывают микроавтобусы и выбирают маршрут по душе. Это обходится, конечно, намного дешевле. Также внутренний турист, в отличие от иностранцев, чаще всего выбирает лечебный туризм. А санаториев и курортных местностей для этого у нас достаточно. Это и Алмасы, и Шамбари, Ходжа-Обигар, Обигар, Зумрад, Хаватак и многие другие. А на этом у нас все. Желаем вам хорошего дня и отличного настроения.

0: Событийный маршрут. Представьте, вы в центре Минска, вокруг ароматы со всех уголков планеты, пряный Восток, нежная Европа, экзотическая Азия. Все это – гастрономический фестиваль «Дипломатия вкуса». Дипломаты из 17 стран, в том числе из Таджикистана, накрыли свои национальные столы, и сегодня мы отправимся в настоящее кулинарное путешествие. О том, что происходило на фестивале, расскажет наш корреспондент Ирина Умарова. Ирина, ты в эфире.
1: Под звуки приготовления еды приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами на волне 102.2 FM. В ближайшие минуты расскажу о гастрономическом фестивале, который прошел в начале июня в Минске. У таджикского стенда на гастрономическом фестивале под названием «Дипломатия вкуса» в Минске вокруг была невероятная атмосфера. Люди пробовали блюда, фотографировались, обменивались впечатлениями, а в воздухе витал аромат восточных специй и свежевыпеченных лепешек. Дастархан, накрытый посольством Таджикистана, центральное место занимает оши полов, таджикский плов. Повара разложили порции, рис золотистый, мясо тает во рту. Рядом ароматные лепешки прямо из тандыра, еще горячие, еще с хрустящей корочкой. Чуть дальше выстроились манты с сочной начинкой, самбуса с самыми разными вариациями начинок. Конечно же, курутоп, а вот и традиционные сладости, нежная халва и, конечно, непременный атрибут – чашка горячего зеленого чая, который здесь разливали в изящных пиалах. Представители посольства Таджикистана угощали всех, рассказывая, что лепешки пекут по рецепту, которому уже больше 100 лет. А также рассказывали, угощали и говорили о том, что зеленый чай – это не просто напиток, это символ таджикского гостеприимства. По таджикской традиции, пока гостю подливают чай, он остается желанным гостем. Посольство Республики Таджикистан, как я уже сказала, организовали свой национальный уголок, и у них задача была простая и в то же время очень красивая – через кулинарию познакомить гостей с культурным наследием страны. Мы связались с посольством Республики Таджикистан в Белоруссии, и я задала один, но очень важный вопрос. Как вы оцениваете реакцию гостей фестиваля на таджикскую кухню? Удалось ли заинтересовать людей культурой нашей страны через гастрономию? На этот вопрос ответила второй секретарь посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь, которая курирует вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Я с удовольствием передаю слово Муштарии Камиловой.
2: Реакция гостей фестиваля на таджикскую кухню была очень теплой и позитивной. Для посольства Республики Таджикистан участие в международном гастрономическом фестивале «Дипломатия вкуса» стало прекрасной возможностью представить нашу страну через ее богатые кулинарные традиции. На таджикском дастархане было представлено более 20 видов национальных блюд и напитков. Особое внимание гостей привлек знаменитый оши полов. Национальное блюдо таджикского народа, включенное в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Большой интерес вызвали также различные виды самбусы, крутоп, казан-кебаб, традиционные лепешки, национальные сладости, напиток из сушеных абрикосов и, конечно же, ароматный зеленый чай. Особенно приятно было видеть, что посетители интересовались не только вкусом блюд, но и их историей, традициями приготовления и значением в культуре таджикского народа. Многие задавали вопросы о национальных праздниках, обычаях и традициях гостеприимства. Представители посольства с удовольствием рассказывали гостям о культурных традициях таджикского народа и особенностях национальной кухни. Таджикская кухня формировалась на протяжении многих веков, а многие рецепты бережно передавались из поколения в поколение. Поэтому каждое представленное блюдо было не только частью кулинарного искусства, но и отражение богатого историко-культурного наследия нашего народа. Для нас было важно не просто познакомить гостей с национальной кухней, а показать через гастрономию богатство таджикской культуры. Именно поэтому гастрономия является одним из самых доступных и понятных способов знакомства с историей, традициями и духовными ценностями народа. Большой интерес посетителей к таджикскому стенду, многочисленные положительные отзывы и искренние эмоции гостей позволяют с уверенностью сказать, что нам удалось привлечь внимание к Таджикистану и вызвать интерес к его культуре и традициям. В завершение хотели бы поблагодарить Министерство иностранных дел Республики Беларусь за организацию фестиваля «Дипломатия вкуса». Подобные мероприятия помогают лучше узнавать культуру и традиции друг друга, укрепляют дружбу и взаимопонимание между народами.
1: Благодарю представителей посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь за комментарий. И действительно хочу признать, через еду лучше всего понимаешь душу народа. А ведь рядом расположились и другие стенды. Вот, например, индийский уголок с яркими карри и ароматным рисом басмати. Рядом немецкие колбаски и крендели, от которых идет аппетитный пар. Чуть дальше изысканные французские десерты, эклеры, макаронс, крем-брюле. А вот и белорусские угощения, драники со сметаной и клюквенный кисель. Как отметил министр иностранных дел Белоруссии Максим, а Рыженков, гастрономия – это мощный инструмент дипломатии. И сегодня это чувствуется особенно ярко. За общим столом люди быстрее находят взаимопонимание, делятся традициями, строят мосты дружбы. Кстати, было и дефиле в национальных костюмах. Гости фестиваля смогли увидеть не только блюда, но и колоритные наряды разных стран. Вышли девушки в таджикских вышитых платьях с серебряными украшениями. Затем в белорусских национальных костюмах с характерной вышивкой. А чуть позже прошел мастер-класс по приготовлению белорусского блюда, который называется «Холодик» от супруги министра иностранных дел. Тимур, на это у меня все. В заключение скажу, что атмосфера здесь была по-настоящему волшебная. Еда, музыка, улыбки – все это создавало ощущение большого семейного праздника, где каждый чувствовал себя желанным гостем. Возвращаю тебе слово в студию.
0: Ну что ж, друзья, кажется, мы успели попробовать чуть ли не весь мир на вкус, хотя бы виртуально. Фестиваль «Дипломатия вкуса» показал, чтобы понять друг друга, порой достаточно просто сесть за один стол. Спасибо, что были с нами. Делитесь, какое блюдо из репортажа захотелось попробовать больше всего. До новых гастрономических приключений в эфире. Событийный маршрут.

истории. Ежегодно 20 июня во всем мире отмечается Всемирный день беженцев. Эта дата была учреждена Организацией Объединенных Наций в 2000 году и впервые отмечалась в 2001, в год 50-летия принятия Конвенции о статусе беженцев. История этого дня напоминает о миллионах людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, вооруженных конфликтов, преследований или стихийных бедствий. Для многих из них переезд становится не выбором, а единственным способом сохранить жизнь и безопасность. По данным международных организаций, число вынужденных переселенцев в мире сегодня исчисляется десятками миллионов человек. Среди них мужчины и женщины, дети и пожилые люди, которые оказались вдали от родных мест и нуждаются в поддержке и защите. Всемирный день беженцев призван привлечь внимание к их судьбам, напомнить о важности гуманитарной помощи и выразить уважение к стойкости людей, сумевших начать жизнь заново в непростых обстоятельствах. В разных странах в этот день проходят благотворительные акции, образовательные мероприятия, выставки и встречи, посвященные историям людей, переживших вынужденное переселение. Их личный опыт становится напоминанием о ценности мира, безопасности и человеческой солидарности. 20 июня – это не только памятная дата в международном календаре, но и повод задуматься о том, как важно сохранять сострадание, взаимопомощь и уважение к человеческому достоинству. Просто музыка на 102 и 2 FM. Classical Jazz Guitar Club. Piano Bar. Вы слушаете программу «Просто музыка». Пространство без лишних слов, где главное – это настроение. Иногда не хочется объяснять, не хочется спешить. Хочется просто остановиться, сделать глоток теплого чая или кофе и позволить музыке говорить за нас. Сегодняшняя композиция как маленький уютный бар с приглушенным светом, где за окном идет дождь, а внутри звучат мягкие аккорды гитары и пиано. Classical Jazz Guitar Club. Пиано-бар.

Вы слушали «Пиано Бар» – музыка, которая не требует слов, но всегда находит отклик. Оставайтесь с нами. В программе «Просто музыка» всегда есть место для тишины, уюта и настоящего настроения. «Просто музыка» на 102.2 FM.

0: ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

рождения. Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных актрис современности Николь Кидман. Будущая звезда родилась 20 июня 1967 года в Гонолулу на Гавайях, однако выросла в Австралии, которую считает своей родиной. Уже в юности Николь решила связать жизнь с актерской профессией и начала сниматься в кино и на телевидении. Мировая слава пришла к ней в 90-м году после выхода фильма «Дни грома». Впоследствии Николь Кидман стала одной из самых востребованных актрис Голливуда. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах «Мулен Руж», «Другие», «Холодная гора», «Австралия», «Лев», а также по популярным сериалам «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад». Особое место в ее карьере занимает фильм «Часы», где актриса сыграла знаменитую писательницу Вирджинию Вульф. Эта роль принесла Николь премию «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила за ней статус одной из величайших актрис своего поколения. За свою карьеру Николь Кидман получила множество престижных наград, включая «Оскар», премии «Золотой глобус», «Эмми» и другие международные кинонаграды. Она входит в число немногих артистов, которым удалось добиться успеха одновременно в кино, на телевидении и в театре. Помимо творчества, Николь активно занимается благотворительностью и на протяжении многих лет сотрудничает с организациями, поддерживающими права женщин и детей. Сегодня, в ее день рождения, миллионы поклонников по всему миру поздравляют талантливую актрису, продюсера и общественного деятеля. С днем рождения, Николь Кидман! Николь Кидман.

рамат дня. Сегодня в нашей рубрике «Аромат дня» мы окунемся в мир свежести и утонченной гармонии. И наш сегодняшний герой – парфюмерная жемчужина от Кинзо. Представьте, вы выходите на улицу ранним утром, и воздух еще прохладный, но наполнен солнечным светом. Легкая прохлада, чистый аромат воды, прозрачная свежесть – это как глоток чистой природы, который бодрит и вдохновляет. Ло переносит вас в момент, когда мир только просыпается, и каждая деталь вокруг кажется ярче и чище. Кинзо Ло – это парфюм, который словно олицетворяет саму жизнь, ее движение и легкость. Его композиция выстроена мастерски. Верхние ноты раскрываются свежестью цитрусов – лимона, мандарина и бергамота, мгновенно наполняя энергией. Сердце аромата – тонкая цветочная гармония. Нежные аккорды ландыша, фрези и жасмина создают ощущение легкости и элегантности. А базовые ноты – зеленая трава, легкий белый мускус и прозрачная древесина – оставляют мягкий, едва уловимый шлейф, который будто напоминает о чистой природе и свободе. Что особенно приятно, Ло универсален. Он одинаково органично ощущается и в городской суете, и в спокойной прогулке по парку. Этот аромат словно сопровождает вас в течение всего дня, создавая ощущение свежести и внутренней гармонии. Он вдохновляет на новые идеи, открывает пространство для творчества и наполняет день легкостью. Визуально и концептуально Ло тоже олицетворяет свежесть. Прозрачный флакон, минималистичный дизайн, чистые линии – все это подчеркивает идею ясности и свободы. Он словно приглашает вас жить моментом, ощущать движение и радость каждого вдоха. Так что, если хотите начать день с чистого вдоха свежести и легкости, загляните в мир Кинзо и познакомьтесь с Ло. Этот аромат – ваш маленький ритуал радости и обновления. До новых встреч в аромате дня, где каждый день мы открываем для вас новые грани прекрасного. Пусть ваш день будет легким, свежим и ароматным. Аромат дня.

В эфире рубрика «Футбольный мундиаль», и сегодня говорим о главном футбольном событии планеты – чемпионате мира 2026. Этот мундиаль уже вошел в историю еще до финального свистка. Впервые чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А еще впервые в турнире участвуют не 32, а сразу 48 национальных сборных. Новый формат значительно расширил географию мирового футбола. Теперь команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выйдут по 2 лучшие сборные из каждой группы, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. В итоге борьбу за трофей продолжат 32 сборные. Всего на чемпионате мира будет сыграно рекордное количество матчей – 104. Турнир стартовал 11 июня и завершится грандиозным финалом 19 июля. Главными фаворитами традиционно считаются действующие чемпионы мира – аргентинцы, а также сборные Бразилии, Франции, Испании, Англии и Германии. Особое внимание болельщиков приковано к легендам мирового футбола – Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Для них этот чемпионат может стать последним в карьере. Но каждый мундиаль славится не только фаворитами. Именно здесь рождаются сенсации, появляются новые звезды и происходят матчи, которые навсегда остаются в истории футбола. Чемпионат мира 2026 уже называют самым масштабным за всю историю проведения турнира. Миллионы болельщиков по всему миру следят за результатами, обсуждают яркие моменты и поддерживают свои национальные команды. Международная федерация футбольных ассоциаций пригласила корейскую блогершу Юн Су Джин, более известную как Ино Кэт, на матч группового этапа чемпионата мира 26 между сборными Южной Кореи и Мексики. Поводом для приглашения стал инцидент, произошедший во время игры Южная Корея-Чехия. Ино Кэт снимала видео с трибун, когда один из болельщиков позади нее показал российский жест, пальцами растянул уголки глаз. Бывший футболист Рафаэль Ван дер Ваарт извинился за свои слова про японских футболистов. Ранее он заявлял, что защита сборной Нидерландов не успела за нападающим Японии, потому что запуталась, ведь все японцы на одно лицо. Полузащитник сборной Узбекистана Абосбек Файзулаев установил рекорд чемпионатов мира, отличившись в матче первого тура с национальной командой Колумбии. Файзулаев стал самым низкорослым игроком в 21 веке, забившим головой на чемпионате мира. Рост Абосбека 167 сантиметров. Кто поднимет над головой главный футбольный трофей планеты, узнаем совсем скоро. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». Следите за чемпионатом мира вместе с нами и оставайтесь на волне спорта.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американские фондовые индексы завершили торги среды снижением. Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 3,5% годовых. В заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке отмечается уверенный рост экономической активности и устойчивость рынка труда США, а также сохранение повышенной инфляции. В тройку лидеров роста среди компонентов индекса S&P 500 вошли Moderna Incorporated, Robinhood Markets и GE Vernova. В составе Dow Jones, Caterpillar, Goldman Sachs Group и JP Morgan, Chase & Co. Самое сильное падение в S&P 500 показали Carvana, EcoStar и Equifax. В Dow Jones, Salesforce Incorporated, Microsoft Corporation и Amazon.com. Бумаги SpaceX подешевели на 4,9%, завершив торги с потерями впервые после пятничного дебюта компании Илона Маска на фондовом рынке. Заметно на растили капитализацию чипмейкеры Broadcom, Marvell Technology, Intel Corporation, Micron Technology и Advanced Micro Devices. Рыночная стоимость Meta уменьшилась на 5,4%, Alphabet Incorporated на 2,5%, Tesla на 2%, Nvidia Corporation на 1,3%, Apple Incorporated на 1,1%. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,98%. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 1,21%. Глава МИДа Литвы Кястутис Будрис, известный своими агрессивными высказываниями в адрес России, может сохранить свой пост лишь в случае налаживания отношений с Китаем, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с порталом ЛРТ. По словам политика, на следующей неделе он планирует обсудить будущее Будриса и других министров с Миндаугасом Синкявичусом, председателем социал-демократической партии Литвы. В начале июня новостной портал ЛРИТАС сообщил со ссылкой на депутатов Сейма, что Будрису может грозить увольнение из-за его слов о Калининграде и Беларуси. В середине мая министр призвал НАТО показать россиянам, что она может преодолеть их маленькую крепость в Калининграде и что для этого есть средства, которые позволят сравнять с землей российские средства ПВО и ракетные базы. О каких средствах идет речь и при каких условиях Альянсу, по его мнению, следует продемонстрировать свой потенциал, министр не уточнил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал призыв Будриса заявлением на грани безумия. Япония усиливает подготовку к летнему сезону 2026 на фоне роста глобальных температур и учащения экстремальных погодных явлений. Власти страны принимают дополнительные меры по защите населения от жары и обеспечению стабильного энергоснабжения. Как сообщает Азертадж со ссылкой на японские СМИ, в апреле японское метеорологическое агентство впервые официально ввело новый термин «кукусёби», которым будет обозначаться дни с температурой воздуха выше 40 градусов Цельсия. Ранее самой высокой категорией жары в стране считались «моссёби», дни с температурой свыше 35 градусов. Отмечается, что появление новой категории связано с изменением климатических условий и ростом рисков для здоровья населения. Согласно данным Европейской климатической службы Коперникус, период с 23 по 25 годы стал самым теплым трехлетием за всю историю наблюдения, а средняя глобальная температура впервые устойчиво превысила уровень на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриальных показателей. По прогнозам синоптиков, в текущем году температура воздуха в Японии также ожидается выше климатической нормы. На фоне климатических изменений в Японии также активно развивается рынок технологий и сервисов для защиты от экстремальной жары. Компании внедряют систему мониторинга тепловых рисков, цифровые карты тепловой опасности и программы обеспечения работников водой и электролитами.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Сегодня в рубрике «Кулинарные традиции» мы расскажем вам о настоящем символе таджикской и узбекской кухни – куруто. Это блюдо, наполненное вкусами и ароматами Востока, давно завоевало любовь не только в странах Центральной Азии, но и далеко за их пределами. Мы погрузимся в историю этого уникального блюда, расскажем о его традициях, ингредиентах и процессе приготовления, а также о том, почему куруто продолжает оставаться важным элементом семейных застолий и праздников. Курутоп – это традиционное блюдо таджикской и узбекской кухни. Является одним из самых популярных и любимых блюд в Таджикистане и в других странах Центральной Азии. Он традиционно готовится для семейных обедов и праздничных мероприятий, а также представляет собой символ гостеприимства и кулинарной культуры региона. Куруто имеет древние корни и является частью кулинарной традиции народов Средней Азии. Это блюдо возникло в сельской местности, где жители использовали доступные продукты, такие как хлеб, чака, зелень и специи. Куруто стал особенно популярным среди таджиков и узбеков, так как это блюдо простое в приготовлении и сытное, что идеально подходит для длительных застолий. Название куруто происходит от слова курут. Это традиционно таджикский и узбекский продукт, который представляет собой высушенный творог или сыр. Куруто изначально готовился с использованием курута, но с течением времени рецепт изменился и приобрел более современную форму. Классический рецепт курутоба включает в себя несколько основных ингредиентов. Это такие как лепешки, чака, кусочки лепешки, чеснок, ну и так далее. Лепешки чаще всего пресные, такие как лепешки на пару или обжаренные, которые нарезают или разрываются на маленькие кусочки. Ну а чака используется как основа для соусов, в которую макаются кусочки лепешки. Иногда для густоты добавляется немного сметаны. Ну а чеснок обязательно используется для придания аромата. В зелень традиционно добавляют петрушку, укроп, мяту или кориандр. Специи – зира, черный перец, иногда куркума, чтобы придать блюду насыщенный вкус. Ну а масло для жарки лука и специй, которые добавляют в блюдо. Также в некоторых вариантах добавляют обжаренные овощи, такие как помидор, лук, мясо, чаще всего баранину или говядину, или же жареные яйца. Процесс приготовления куртоба достаточно простой, но требует времени, чтобы все компоненты могли пропитаться и сочетаться в одном блюде. Лепешки обжаривают или запекаются до хрустящей корочки, а затем ломаются на небольшие кусочки. Чака смешивается с чесноком или специями, чтобы создать основу для соуса. А в сковороде обжаривают лук и специи, после чего они добавляются в чака. Ломтики лепешек выкладываются в глубокую посуду и заливаются соусом, добавляя ему настоящий вкус. Иногда добавляются жареные овощи или мясо для более сытной версии блюда. Подается куруто обычно в глубокой миске или в большом подносе, чтобы все гости могли наесться от общей тарелки. Существует несколько разновидностей курутоба в зависимости от региона и предпочтений. В некоторых местах вместо чака используют кефир или кислое молоко. Также могут добавлять разные виды мяса, овощей и даже зеленые перцы для остроты.

Куротоб – это не просто еда, а важный элемент культуры и традиций народов Центральной Азии. Обычно это блюдо готовится для больших семейных обедов или праздничных застолий. Оно подается в больших количествах, чтобы все гости могли попробовать и насладиться вкусом. Куротоб также ассоциируется с гостеприимством. В традиционном обществе часто гостей угощают этим блюдом. В некоторых местах приготовление куротоба является настоящим ритуалом, в котором участвуют все члены семьи или общины. Например, в Таджикистане и Узбекистане на праздники часто устраивают большие застолья, где подают куротоб с мясом, зеленью и лепешками. Куротоб обычно подается как основное блюдо, особенно на ужин. Его можно есть как с ложки, так и с руками, что добавляет еще больше шарма этому блюду. Оно идеально подходит к семейным встречам или же праздникам. Сегодня куротоб является не только популярным блюдом в Центральной Азии, но и распространенным в других регионах мира. Это блюдо также стало популярным среди любителей восточной кухни по всему миру. В разных странах появились рестораны и кафе, предлагающие свою интерпретацию куротоба, часто адаптированную под местные вкусы. Куротоб – это не просто еда, а отражение традиций и гостеприимства народов Средней Азии. Его простота, сытность и богатый вкус делают его любимым блюдом на столе в Таджикистане, Узбекистане и в других странах региона. Это блюдо, которое создает атмосферу уюта, домашнего тепла и восточного гостеприимства и является важной частью кулинарной идентичности этих народов.

0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Хамнава, осадай душан бей боши. Осадай душан бей боши.

0: کودک تب دارد یا دندان میبرارد، پردیفن بیبی به شما کمک میرساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد، پردیفن کیدز.
1: پردیفن از شرکت ویگا فارم.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه.